0: Эйно.
1: Скей.
2: Мечта царей, елочка бей морей. И
1: Симен.
2: И пустей. А как она смешна, когда...
0: Swallow my cum.
2: И как смешна, когда обнажена. Чтоб никогда не потерять.
0: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
0: Just in anal fact.

0: намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
2: spanking.
0: Мировоззрение. Быть против
1: Master.
0: Не значит быть против
1: Dungeon.
0: Я люблю
1: Dungeon.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих всех золотистых
1: Bad cock.
0: Со мной рядом мой сушок. Когда мне было только 3 месяца, я хотел
1: ass.
0: Когда исполнилось
1: Тима
0: сошла с ума. Когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: gay boy.
0: Как я смог выбраться мой сушок. Когда мне было только
1: 3 месяца,
0: я хотел
1: ass.
0: Когда исполнилось
1: Тима
0: сошла с ума. Когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: gay boy. Boy next door.
0: Я не могу
1: coming.
0: Я в себе уверен. Снова пахну лучше
3: семен.
0: Boy попал сюда. Кто открыл
1: boy door?
0: Я меланхоличный, утерянный среди
3: the semen.
0: Я в полной
1: ano.
0: Совсем один. Вокруг меня как скотина. Я не ищу среди
1: ass.
3: Семен
0: как лед. Лабиринт.
1: Мой
0: сушок, когда мне было только я хотел
1: ass.
0: Когда исполнилось и моя сошла с ума. Когда мне было
1: 300
0: почти все мои друзья
1: suck
0: dick. Как я смог выбрать.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трёхлыж и тройной красотой, был бы окружён. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо!
2: Darko.
0: Неплохо очень иметь
2: фокус-лыж.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет буйвы, а Фатима штопает.
1: Три
0: красота, что не говори, но с другой стороны.
2: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.

0: Как бы нам?
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage
0: band. И ночи.
2: Fisting, anal, master, fan,
0: and sex.
3: Приближали. Ass we can.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мы не все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по
2: my ass. Or dungeon.
0: Прошагали полностью.
2: Это секс.

0: Dungeon.
1: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
0: начать. Existing 300 bar.

за тобою не закриває. Уже который год. И с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: другой плавит. Начальник Билли Харрингтон. Вообще, я
1: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
2: Cook или celebrate или suck some dick.
0: Программа типичная.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А.М. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни.

0: не буду тебя
1: Swallow cup
0: Снова Shut Таскать, называть
1: Full master
0: Я не буду
1: Such hack
0: Я могу
2: So hard
0: Не отдать
2: Rip skin
0: Опять твоё
1: Эй, но
3: We want, we want
4: Gachi Muchi
0: Brandy.
3: We want
1: You know I don't do anal
0: This thing То, что хочу, эй, завтра могу
1: Suck some dick

0: всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

0: fucking coming. Evil master.
1: И тот бесстрашный терминатор уничтожит даже брата. Его набиты мышцы семенной залиты. Тело все его побрито. Он готов к смертельным.

Каждый бой тут натренирован, и сотни приемов, и наш ровный лучший и мастер. Вместе собраны на секс.

0: сочно, мне ее through anal. Захотелось срочно, завожу разговор, узнаю про... Какой же наполнитель использовать? Ты мне отвечаешь.
1: Это Ой. Конверты. А что там?
2: The semen. Boy next door.
0: Я хочу попробовать. Конверт.

0: лезь, ты какая еда.
1: Amazing.
0: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Warning.
0: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
1: What I see.

0: Для чего мы
1: suck some dick.
0: Да не попадя или идти путем ним. Заполнить под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить.
1: Finger,
0: да нет, ну
1: finger
0: не всегда.
1: In my ass. Finger. Finger. In my ass.

0: fisting.
1: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли?
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это... Самый...

0: народ. Фестинг. Мы с тобой, а это любовь. Да, сможет они. Fucking coming. За спиной, но это
1: мечка. Warning. Пусть услышит. Про настоящую. Explore. Фестинг.

0: ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
1: This thing is 300 bucks.
0: Ну, не надо мне сюда.
2: California.
0: Вот, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
1: Coming!
0: Волосах выбять в твоих нефть.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда все.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь!
0: Я тебе...
1: Boy next door.

0: Semen.com. The Semen. The Show. The Fish. Deep, dark, anal. Fantasies. Bondage. Anal.
1: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
1: И, как прежде,
0: anal.
1: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: swallow my cum. Sissy.
1: Ребята, что не скажете худо? Никогда обо... Я закрою.
0: Gay website?
1: Я
0: Sissy.
1: Забуду, я прощу. Все и все, что нельзя.
2: Но другим никогда. Видят,
0: Master.
2: Я не буду.
0: Anal.
2: Если что-то не так. Вы...

0: мое дело набил свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь

0: Растили рзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь
1: man,
0: стригом
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: master.
0: И мы комбат в испу. А ну, салага, открой
1: my ass.
0: То, что ты так дрожишь. Скорее,
1: Fifteen.
0: Вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: глазах мое тело набьют свои.
1: Ass master.
0: Приезжай и меня
1: fisting. Ass.
0: Не живым, так хоть мертвым, но меня
1: fisting. Ass master.
0: Ass.
2: Suck dick.
0: Вы голодные.
3: Nice.
0: Растерзав мое тело.

0: Покажи мне
1: Finger in my ass.
0: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе
1: For my cum.
0: Научил тебя
1: Любить
0: Должна
1: Swallow my cum.

0: touch me there. That turns me on.
1: Gay website.
2: Там, где всегда.
3: Fucking slaves.
2: Трутся спиной.
0: Insisting finger in my ass.
2: Мимо плывут.
1: The semen.
2: Спят подо льдом.
1: Fat cocks.
2: Трутся спиной.
1: Leather man.
2: Вертится.
0: $300.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Посижу мне еще немного,
2: Семена
1: мне совсем немного,
2: Семена
1: окунуться в воды.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Я приду, когда зацветет
3: My calm.
2: И покрасит розовый собор
3: Latex glove.
2: Соберу букет полевых
3: Fat cocks
2: и...
3: Swallow
2: и мою...
3: Soft anal
2: Полит...
4: Oui, oui. Spanking.
2: Ничего мне не...

0: ты вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Lube Dub.
0: И бросает.
3: Slurs.
0: Словно
4: gay website.
0: Заблестят.
5: Bar digs.
0: Невзаимно ты прости. В питерской
2: Dungeon.
0: Кто-то точит на...

0: gay party.
1: Последней весны, сколько боли в
0: Anal.
1: Месте все.
0: We
1: На ноже автобусы.
0: Latex glove.
1: Это все весна.
2: Устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на
0: парни,
2: когда я безучастно смотрю.
0: Bad cock.
2: Кажется, что я
0: gay boy.
2: Да я дышаться, я ненавижу.
0: Sex.
2: Вывозить. Я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки на
0: bondage.
2: Никогда не распускал. Собираю.
0: Rip the skin.
2: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
0: spanking.
2: Но больше не
0: penetration.
2: Клип.

0: чего же радостной?
1: Сакшен!
0: Слышь! Строй
2: лодку с
0: паусом.
2: Фингерс тыпен эрс.
0: Выпекать.
2: The семен.
0: Anal. Открывать. Для хорошей.
2: Сэр.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Lube it up.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: Billy,
1: так-так-так, жуешь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой, не важно, чтоб не пашили, кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Дэй,
1: Максимина, скажешь, что
0: Майк, как сказал,

0: next door. Melancholy. Semen.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Torment artists.

0: чередит!
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он стал
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: Fisting.
1: Нужно
2: Semen.
1: В кайфе
2: yes.
1: Не путать чужим строится
2: Dungeon.
1: Растут
2: The semen
1: цветет
3: Left.
1: Салют в сторону
2: yes.
1: На пару с облезлым рыжим
0: Left.
1: Перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
2: Gay website.
1: Я в него войду
2: really?
1: Я не вру, мне всего одну мне до
2: Boy next door.
1: Тому же
0: Left.
1: На работу с работы после домой. Кто-то
2: swallow cum.
1: Кто-то
2: fisting
1: ass. Кто-то
3: rip the skin.
1: Но у меня
2: fat cock boy.
3: I wanna see six hot loads.
1: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: loop.
1: Ganging up.
2: Попытаюсь расставить все.
0: Ass.
2: Попытаюсь понять.
1: Секс.
2: Или даже принять.
1: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
2: Расставаться с тобой я.
1: Coming.
2: Но опять и опять. Попытаюсь.
1: Swallow my cum.
2: See.

0: Давным-давно и создатели батончика Dick разорвали ass, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные и такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.
1: Yeah, I understand, you're pretty tough, huh?

0: Amazing.
1: Обстановка.
0: Amazing.
1: Мы с тобою.
0: Do anal.
1: В этом
0: dungeon.
1: Сегодня.
0: Gay boy.
1: Ставит.
0: Gay party.
1: Только для нас. Обстановка.
0: Amazing.
1: Я тебя.
0: Fucking coming.
1: Я.
0: Suck dick.
1: На глазах у.

0: пользе. Вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Туал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: было
0: тупо.
2: Anal.
0: Тому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно...

0: coming.
1: Sure.
0: Sure.
1: This
0: thing
1: will pull up
0: ass.
1: The thing will
0: pull up
1: ass.
0: The thing will
1: ass.
0: Ass
1: coming.
0: Ass again.
2: Мне говорили, там водятся...
0: Stop! Decided to go home after.
2: Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем? На ебальнике пассивных...
0: Well, I'm fucking coming.
2: Достиг... Я заставил... Как? Если мне нужен огонь...
0: Boy.
2: Черт, не...
0: Семен.
2: Подни, давлетай. Подбитый глоток. Не оставляй. Как? Тебя как... Я. Нас подводили мы. Качали мои собаки.
0: Suck some dick.
2: Как вы заебали своими эпохами?
0: Matter.
2: Мне похуй, кто...
0: Latex with your hands, we have

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте записи экзотик поп-дуэта.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы fisting. По лезвию бритвы, по лезвию бритвы.
3: Я давно хотел тебе
4: suck dick.
3: Я уже забыл твои глаза.

0: Ask we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: Master. Спят.

stick your finger in it. Love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Upload. Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master, do you like what you see? Game party? Как будто бы... Sex.

0: año.
1: Gay website. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
2: Yes, bless you.
1: We boy bless next you. Door.
2: Где моя?
3: Billy Harrington.
1: Boy next door.
2: Не ответил мне, качая.
4: Was dead.
2: Я спросил у
4: того,
2: где моя?
3: Billy Harrington.
4: Slaves.
2: Забросал меня осеннюю
4: листву.
2: Я спросил у
4: осени,
2: где моя
3: Billy Harrington.
2: Осень мне ответила проливным
5: семен.
2: У
5: семен
2: я спрашивал, где моя
3: Billy Harrington.
2: Долго
5: семен
2: слезы лил за моим окном. Я спросил у
4: миссис,
2: где моя
3: Billy Harrington.
2: Скрылся в
6: Dungeon.
2: Нет,
6: do anal.
2: Мне. Я спросил у
1: gay website,
2: где моя
3: Billy Harrington.
1: Gay website
2: растаяла в небесной синеве.
1: Yeah. Gay.
2: Ты мой единственный, где моя
3: Billy Harrington.
2: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: жертвой.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил у
1: Fucking slaves.
0: Я спросил у
1: Come on, boy.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачет,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда
1: anal,
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
1: that.
0: Удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать,
1: believe.
0: Услышит
1: penetration sound.
0: Как можно тише. Моя
1: suction
0: сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My calm.

0: inconcepcionable.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Не открывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь.

На пачке лаве меняют черный везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас, половину. Billy Harrington. Папа.

0: 书法带你不念
1: Long latex glove Dungeon master
0: Rough
1: This thing, it's a long process
0: Может опять
1: And
0: Может опять
1: Может опять

0: Тарантинга.
1: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем.
2: Next door.
1: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно

0: кажется, что к пустым глазам не хватает только сил.
1: Именно слава.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так.

0: проституток.
1: Reach down, play with dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев,
3: сок,
0: бабочек? И сделал вывод, что это
2: Calm.
0: Перемешку с человеческой
4: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
2: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
2: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: что ты прийти,
1: the semen
0: залито в груди, не можешь не
2: swallow the stick,
0: сука, хочется
1: dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра, валил столько бабла, ты думал,

Ренных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: вселенной ад.
1: My calm.
0: Прошу лишь одного.
1: Fuck you.
0: Меня.
1: Yeah.
0: Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
1: Boy. Yes.

Все это детали, все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завали, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и погони за чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завали, но

0: Лиза.
1: Забыл меня,
2: гей,
1: убит, лет назад. Пизда мультиков и книжек, я смотрел на
0: ас.
1: Столько
0: fucking horny.
1: Так я получил тогда этот ник.
3: Я совсем один, когда открыл
0: веб-сайт.
3: Передо мной стоял хозяин, Азия.
0: Он выпил
3: меня
0: и
3: сказал: теперь ты твердым будто
0: бой.
1: Подмету от пол, я ж побью. Я им помогал, как пол.
0: Dungeon Master.
1: Хищный зверь,
0: но
1: не вижу. Он выступает
0: с
3: трудными судьбами, танцую целыми сутками, чтобы обеспечить
0: мой
3: уход. И я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
0: Фистинг
1: со слезами мягкий принёс
0: мне
1: одни крутые.

0: разорвались
1: Anal.
0: Да на тысячу В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: Door.
2: Семен
0: На земле рекой устроили потоп
1: Как?
0: Не спутаться мне с
3: Billy.
0: Подскажет один лишь
1: Boy.
0: Топтали, стынули злобные Рано утром до стеною в ужасе кричат
1: Bad cock.
0: Череде простых событий
1: Как?
0: Мы оказались

0: ass.
1: Поздний вечір із окна
2: performance artists
1: зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
0: ass.
1: Как правильно
2: fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот
2: дик
1: до костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалеют, оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа, другие никогда не оставят стоящие за
0: твой
1: упертый зад.
0: Pants.
1: Смотри, не разорви,
2: you anal.
1: Ее нет в темноте.
2: My cum, that turns me on.

0: Этот цветут.
1: Да.
0: Плевал на
1: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: And ass.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять. Так что
1: dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
0: В ответ. Смотрите, разорви.
1: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь
1: один.
0: $300. Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебя до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спит,
0: не замечая потерь. И
1: come.
0: Чиста, как слеза.
1: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смарт-ассов.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.

0: смотри, не разорвет.
1: You ain't no.
0: You нет, не. Двое. Двое. Смотри, не разорвет.
1: You ain't no.

0: Чувам се грейт.
1: А? Нормально? Погнали.
2: Эй, но
3: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
2: ком.
3: Делами накрывает с головой. Слышь,
2: эй, но
3: без забот будет тебя через
2: гор.
3: Из автомобилей ради в цу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсогнутый.
1: Bad cock.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш
1: улица дворов.
0: Лишь
3: Семен
0: Клеют
4: In my ass.

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
2: бабло.
1: А за ней пустая
3: пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: boy next door.
1: Те признают, если
4: слышь.

0: finger.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой. А пока
1: next door to anal.
3: Не ищи для твоего умысел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: бой. Slay.
2: Thunder Master.
3: Sex.
2: Fucking coming. Move your tongue up.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Перевай. Обязательно спи.
1: The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был на перегон. Кричат с тех пор.

0: for master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам, у вас есть все. Какие проблемы, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Смотри,
0: дунжин назад. Сами будем мы решать, где сак, где
1: киль. Anal.
0: Давай толпу им.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm done.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Let's deliver me down
3: my dick. Come.
2: Плоп мелкими каплями прогонит
3: my
2: flesh. И среди всех своих остались лишь
3: 300 бакс.
2: Намятый
3: next door,
2: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: Я отрекся от всех
1: Boy Next Door
0: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Old Dungeon
0: вывожу дрессированных
3: Слышь?
0: Своих.
3: Get your ass back here! Now!

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Дейном.
2: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
1: Дейном.
2: И устроил
1: гей-парти
2: в стиле.
1: Дик.
2: Ты не мог

0: мое дело набить свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы.
3: Semen.
0: Здесь

0: растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь
1: man,
0: с криком,
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master,
0: и мы
1: комбат
0: виску, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее,
1: fisting,
0: вперед в атаку. Побойся,
1: Billy.

0: простится, мое дело добьют свои.
1: Ass-master.
0: Приезжай, ты меня
1: assisting. Ass.
0: Не живым, так хоть мертвым, но меня
1: assisting. Ass. Master.
0: Suck dick. Вы голодные.
2: Please.
0: Растерзав мое тело.

0: Да не, ну это пидорство какое-то.
1: Ты всегда do anal escape. Мечта царей, елочка, дей морей. Семен. Ты пустей.

тебя все окей. Все как ты хочешь, залюбал. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто лента. Скроли каждую ночь со мной.

0: Oh, I'm fucking coming. I slip and feel like
1: Sprout
0: Daggers.
1: I got those aligned. Порвал тебя.
0: Бомбус.
1: Взорвал
0: как.
1: Я катаю.
0: Кинес.
1: Нам не лучше.
0: Кинес.
1: Лучше.
0: Кинес. Кинес.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тут вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нет этого ебаного ануса, пойми нам.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Какая власть.
2: Turn me on.
1: Это как. Хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди.
2: Horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
3: Master
2: in mouth.
3: Boy next door.
2: Coming
3: in dungeon.
2: Suction.
3: Back cock.
2: Real man.

0: 色。
1: 命运啊，命运啊，
0: 不离弃。
2: The semen ass。
0: Суматоху.
3: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
3: Любит of my
0: words. Винит январская.
1: Suction.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Master.
0: Чья-то
3: Dungeon.
0: И шумят.
1: Fucking slave.

0: thickening my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей парня.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: январская
0: санкшен coming
1: пруга
0: и мчатся по dungeon
1: и шумят не видят люди
0: gay party
1: проходят мимо
0: sex party
1: теряют люди
0: gay party
1: а потом не найдут где-то есть моя сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
0: fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплов.
0: В тесной кабине
2: so fucking deep.
0: Ругается в тихомолочку и под
2: do anal.
0: Да по пригорочкам
2: Call me for matter.
0: Воз
2: Late as well.

0: your cup, Steven.
1: Yes, sir!
0: Fisting my ass.
2: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Master.
1: Semen.
2: Солнечный свет уже купается.
1: Semen.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полна луне.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.

0: 山路吧。
1: Пальцы любимого тихим движением Spanking ass. В нежных объятиях тает и плавится слово
0: Sex.
1: Белой скульптурой

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строгой плохо спится и чуть качается.
0: My cup.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужик не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пене гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is

0: is $300.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: кошка. Lube it up.

0: Semen Arsonist.
1: Но мне это не неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как делают
2: fisting 300 bucks.

потом своим грязненьким ротом, словно кудачи плевать прямо на ведь плевотенью так круто доставлять. Жаль, что это okay. Надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все horny. Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцами

0: беда.
1: Все будет просто.
2: God.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.

0: my ass to anal. На гражданке,
1: на какой-нибудь
2: the spanking
0: dick.
1: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: boy.
1: Только
0: master.
1: Птицы бьется
0: fucking coming.
1: И смеется
0: boy.
1: Ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon master.
1: Где-то течет
0: I come.
1: Где-то
0: your
1: и все ждут
0: fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass. Dungeon
3: baby маленький.

0: Sacco with Sacco.
1: Dungeon Master.
2: Oi.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
2: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
1: Fisting.
4: Dick.
0: В середине.
3: Hey, no.
0: Неприятность эту.
1: Master.
3: Fisting ass.
0: Между прочим.
3: Hey, no.
4: It's a fucking dick.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Is this thing?
0: Это...

0: Semen next door. Привычка swallow cock. Пошла в масштабе.
1: Предупреждает.
0: The semen
2: это cock.
1: Предупреждает. Предупреждает.
3: Dark home.
0: Boy next door turns me on. Do
3: gay performance art. Dark home.
0: Anal sex.
4: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
3: in my ass.
4: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
4: Перегар.
0: Have semen.
3: Dark.
0: Upload
3: your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
3: Come.
1: Предупреждает.
4: Предупреждает.
3: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
4: Thank you, sir.
3: Gay performance art.
5: Я лично... Я бодрый полуздил, родной... Благодарю, что он предупредил.
6: Извини меня за грустный...
3: Anal sex. Your finger.
6: С нынешнего дня...
4: Объявим...
3: In my ass.
0: The semen...
4: Это...
0: Come.
1: Предупреждает...
3: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
4: Thank you, sir.
3: Do gay performance art.
7: Love. Yeah, but.

0: español.
1: Gay website.
2: Весь покрытый
3: семен.
2: Абсолютно весь остров
3: fucking coming.
2: В океане есть остров
3: fucking coming.
2: В океане есть весь покрытый
3: семен.
2: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now.
3: Boy next door.
2: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
3: My God.
2: Видно, в их мама родила. Видно, в их мама родила. Что они не делают, не ведут.
3: My cup.
2: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
2: Не жалея слез.
3: Stick your finger in my ass.
2: Не жалея слез.
4: Fuck up.
2: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
2: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
3: гитар empty.
2: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба

0: Ах, ну что ж ты,
1: Билли,
0: как прирос. Ты,
2: гей,
0: конечно, не ахти, но поскорее.
2: Suck some dick.
0: И пусть как нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
3: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
1: Билли.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Сак
3: нашей юности.
1: Bad cock.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит!
2: Поезд!
1: Давным-давно добрая тиранодор затрещала на ветке его.
3: Скоро вылупятся детки.
1: Показались из ночи тиранодорчики.
3: Дай не шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
3: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы

Куча тестов по оплыванию. А я не могу забыть. Here I come, here I fist in my ass. Don't stop, make me come, make me come. Don't stop,

0: Spanking.
1: Теперь нам
2: Fisting.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
3: Любил свои
0: вебсайты.

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь.
1: Залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: гачи мыча.
0: Жизнь будто таленты.
1: Вебсайт. It's a long process.
0: Скроллю каждую ночь со мной.
1: Master.

0: coming.
1: It's a fucking deep.
2: Huh? Are you embarrassing me, huh?
3: What do you think? You got the wrong door. The leather gloves juke walks down.
4: Fuck you.
5: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты,
6: yes.
5: Превосходное качество и натуральные компоненты.
7: Пейте без остановки, напитки и головки.
8: Don't stop.

0: Silent Creation. Или помеха нам, и я
1: сложу к твоим ногам. Billy Harry. Воздвигнем чудный храм.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry. Sorry for what?
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
1: bondage. Gay website?
3: Тем, кто
1: fisting
3: не страшны.
1: Yes.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем. Пока с нами рядом
2: Dark Hall.
3: Two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
4: Oh, yes, sir.
0: За то, что
5: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: пожаловать на север.
1: Гей-веб-сайт.
2: Три пути.
3: Спанкинг. Suck dick.
2: Я не знаю, что мне делать.
4: Stick your finger fucking deep.
2: Три пути.
3: Spanking. Suck dick.
2: А мы просто...
4: Fucking colors.
5: Swallow semen fucking deep.
3: Gary.

0: Тори.
1: Где ты?
2: Playtest.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у Александра.
3: Мы готовы, дети?
2: Yes.

0: the semen.
1: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
1: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.
3: И, как прежде,
1: anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.

0: Bouche.
1: Je Master.
2: Ben.
0: Louis Bouche.
1: Master.
3: My come.
0: Salir. Бирюзовой кадушке.
1: Master.
3: Fucking coming.
1: Fisting 103. Long latex.
0: Дамы, дамы над реками.
3: Уи-уи.
4: Boy next door.
5: Ass.
0: Scree-poo-cha.
1: Fisting 300 bucks.

0: My cum.
1: Nigger.
2: Boy next door.
3: Ass.
4: Just angry. And box club.
5: Semen.
0: My cum.
1: Nigger.
6: Ideal.
7: And deep dark dungeon.
6: Granil. Зажал тонкий
7: фингер
6: хрустальное деревьям
7: anal
8: system
7: stick finger fucking deep.
6: А после спешки, чтоб не спешки
5: suck some dick.
7: Boy next door
3: ass.
1: Scream,
7: this thing's 300 bucks.

0: to the club, buddy.
1: Let's get something straight. It was the first and the last time.
2: Had cock. Had cock. Had cock. Had cock.
3: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще... Но он как будто бы...
4: Master.
3: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Лонг.
5: Офигенный как? Но так мало. Сколько ни...
4: Spanking.
5: Но не...
4: Spanking.
5: Держи тепле, так говорил.
4: Master.
5: Сейчас не мешай, выглядишь ебано. О, ты бы хотел как прям
2: как
5: лысу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
2: как
5: лысу. Ты теперь
2: как
5: лысу. И хоть обалденный
2: как.
5: Но нет, нет, не урожай, я в твосе. Нет,

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото и честно мне хочется... Coming. Счастливый билет. Он... Fisting. Anal. Coming. Полу...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: romance.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting.
0: Не боюсь.
1: $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
1: It's so...

0: все наши.
1: Anal. Любит boy next door.
0: Right? Мы сегодня.
1: Feet are coming.
0: Будем с вами все.
2: The spanking.
0: Только яркие
1: Gay party.
0: Играем. Мы друг друга.
1: Anal.
2: Fisting.

0: И пришла я
1: Fifteen.
0: Чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад. Но рядом
1: Some dick.
0: Уже не мои. Топчет знакомый мне
1: Ass.
0: Уже был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Уже был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и не шагу на
2: yes.
0: Каждый день мне стреляют, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы
2: с тобой.
0: Это

0: anal. Cum shot.
1: Но эти пизды делают только сильнее. И я слушаю, как
2: Санкет
1: со мной.
0: My love.
1: Я
3: гачи.
1: Секс. До конца. Это мой

до последнего права, мой бой. Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется.

0: double up our pants.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
2: my ass.
1: Fisting.
2: Я каждый, каждый
1: cum.
2: My ass.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый. Каждый.
0: Call my ass.

0: Нет, Семен.
1: Законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбрим.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Мама. А братишка Юбрим.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к... возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен
1: в законе
3: bad.
1: Быстрым будет
4: сакшен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: свой
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: Нико, Нико
1: слезет будь я
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что
3: дик
2: Нико, Нико
1: слезет будь я
3: Slay.
1: Я все сказал, может кто-то
3: do anal.

0: сам себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишка юбри...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишка юбри...
2: Boy, Dungeon House.

0: next door.
1: Не зовут меня с собой свой
0: гей веб-сайт.
1: Где подпись на каждого?
0: Где Fastest thing
2: master
1: шатного?
0: Там гей секс.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting,
2: не страшны
3: your finger.
2: Нам любые дороги.
1: The sea.